ти спиш, а я тебя любим ведь, как вчера, а меня и ако завтра. Любим тебя стали ведь, навжди, неконечно. Си моя жена, а я сам твой муж. Двая люди во великом свете, которые хцу по себе нечо занихать. Нечо пекне, а не забуднутелне. Аби си их запамятал лес, вода, камень и трава. Аби си их запамятала земля, а люди –